0: To 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Russian.
2: Наша программа Big Housing Build задумана ради лучшего будущего. Обновляется старое социальное жилье и строится новое социальное, доступное и арендное жилье для тех, кто в нем нуждается. Жилье современное, энергоэффективное и с безбарьерным доступом. Вот почему мы строим более 16 тысяч единиц нового жилья по всей Виктории. И это число будет расти. Это большая программа для лучшего будущего. Зайдите на сайт Big Housing Build и узнайте, что происходит в вашем районе. Утверждено правительством штата Виктория Мельбурн.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.

дорогие радиослушатели. Вы слушаете независимую русскую программу по радиостанции 3ZZ 92,3 МГц FM в студии Олег Быданов. Слушайте наши программы по средам с 8 до 9 вечера и по пятницам с 9 до 10 часов вечера. Слушателям, которым не нравятся спорные или противоречивые темы культуры и истории, политики, войны и насилия, преступности, а также любые темы текущих новостей, освещаемых в наших программах, просим выключить свои радиоприемники.

Дорогие друзья, поздравляю вас с праздником, Днем России. 12 июня 1990 года первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, которая на тот момент еще входила в состав СССР. С 1992 года праздник вошел в календарь памятных дат, а с 1994 года День России объявлен выходным днем. Этот праздник объединяет миллионы людей, живущих в самой большой стране мира. Он напоминает о том, что сила России не только в ее просторах и богатствах, но и в людях – талантливых, трудолюбивых, искренних и неравнодушных. И хотя наша страна широка и необъятна, но в такой светлый день очень хочется обнять всех – родных и друзей, бывших одноклассников и сослуживцев, учителей и преподавателей, нынешних коллег и даже начальника. Сегодня мы все едины. В День России хочется пожелать каждому человеку добра, благополучия и душевного тепла. Пусть в каждом доме царят согласие, счастье и взаимопонимание, а рядом всегда будут самые близкие и дорогие люди. С праздником, друзья!

слушаете русскую программу по радиостанции 3ZNOZ 92,3 МГц FM из Мельбурна. В студии Олег Быданов. Ударами украинского беспилотника разрушена знаменитая грандиозная панорама обороны Севастополя высотой около 14 метров и длиной более 115, на которой присутствует более 4000 фигур. Сильно пострадало и неповторимое творение знаменитого французского живописца Франса Рубо, которому скоро отметят 170 лет со дня рождения. Художник, известный своими полотнами, написанными на сюжеты русской военной истории, считал эту панораму одной из главных своих работ. Ее он написал в 1901 году. В Севастополе изучал исторические документы, знакомился с местами боев, беседовал с участниками и очевидцами событий. Затем отправился в Санкт-Петербург, где в течение месяца трудился над контурными рисунками будущей панорамы, которую потом представил на утверждение императору Николаю II. Получив высочайшее одобрение, Рубо отправился в Мюнхен, где в специальном павильоне началась работа над созданием панорамы. Франц Алексеевич работал вместе с коллегами Шенхеном, Мерте и Фрошем. Им помогали два десятка студентов Баварской академии художеств. Панорама обороны Севастополя 1854-55 годов открылась для всеобщего обозрения в мае 1905 года к 50-летию героической обороны города в здании на историческом бульваре. Баталист отразил главное событие эпопеи – сражение на Малаховом кургане 6 июня 1855 года. Там русские воины вместе с жителями Севастополя встали на пути превосходящей их более чем вдвое чужеземной армии, в состав которой входили британцы, французы, турки, итальянцы. Неприятель в тот день потерял более 10 тысяч солдат и 3 генералов. Однако все его усилия оказались напрасны, и в конце концов музыканты вынуждены были трубить отход.

ход. С тех далеких пор эта история мозолила память иноземцев многих поколений. Тогда, в середине 19 столетия, Россия, обороняясь от вражеского нашествия, вступила в схватку со всей Европой в Крымской войне. И сегодня, в 21 веке, Запад снова ощетинился против России, грозит, покушается на все для нее святое. Крым, как встарь, стал снова ареной войны. Полуостров атакуют вражеские беспилотники. Множатся жертвы. Растет количество разрушений. И вот случилось еще одно злодеяние киевского режима. Он попытался уничтожить то, что дорого и свято для россиян. Их историю и национальные символы. Обращаться к совести вандалов труд напрасный. Ее у них нет. Как и чести, уважения и исторической памяти. Они свою-то сохранить не могут. Вряд ли осудят случившиеся и господа на цивилизованном, так сказать, Западе, лицемерно закроют на вандализм глаза и промолчат. В истории панорама уже случалась, когда она едва не погибла. В мае 42-го в музей попала огромная германская авиабомба, подняв огненное зарево. Однако, благодаря героизму советских моряков и солдат, удалось спасти почти 100 отдельных фрагментов картины, вывезенных в Новороссийск. Сразу после Великой Отечественной за спасение панорамы взялись реставраторы. Они трудились под руководством академика живописи Василия Яковлева. После его кончины группу специалистов возглавил другой академик Павел Соколов-Скаля. Работа шла долгая и упорная, тщательная. Панорама была вновь открыта к столетию первой героической обороны Севастополя 16 октября 1954 года. Франс Рубо, автор еще одной великолепной работы. К столетию Отечественной войны 1812 года по заказу Николая II он написал панораму «Бородинская битва». Бородинская битва почти такого же размера, как и оборона Севастополя, представлявшая один из решающих моментов известного сражения, была выставлена в 1912 году в специально построенном павильоне на Чистых прудах в Москве. После Октябрьской революции панорама долго пребывала в запустении, но все же реставрация состоялась и в 1962 году, к 150-летию Бородинской битвы, батальная сцена предстала перед взором зрителей. С тех пор и поныне она находится в здании музея панорамы на Кутузовском проспекте. Очевидно, что цель в Севастополе выбрана изощренными варварами не зря. Ведь панорама – отзвук исторических событий, созвучных нынешним. Там, в гуще сражения, под роем пуль, в разлете осколков, адмирал Нахимов, матрос Кошка, сестры Милосердия, доктор Пирогов, молодой Лев Толстой, простые русские мужики и бабы – все они – отчаянные герои, не жалевшие жизни за освобождение Отечества от подобных варваров. Их светлыми образами вдохновляются и сегодня те, кто сражается против врагов России. Ну а теперь некоторые другие размышления. А что в ответ? Заявление, что кто-то там открыт к переговорам и все идет по плану и духу Анкориджа? Против Российской Федерации ведется террористическая война. Ее цель не договориться, а народ русский уничтожить, истребить, сжечь, закопать. И если на акты террора Российская Федерация бойко отвечает газетными реляциями, после которых не происходит ничего, то имитация ответа здесь саморазрушительна в первую очередь, потому что выставляет Россию в дурацком свете и по факту является издевательством над народом. Противоядие на террор только одно – бить в ответ. Если бить молча, много и жестко, то это зачтется. А вот если не бить, забалтывая тему, то будет еще хуже, чем на данный момент. И еще, если задаться вопросом, ну когда было по-другому? Что, в первую оборону Севастополю? Во вторую? Или взять шире, во всех войнах Запада против Российской империи, СССР, Российской Федерации? Уничтожалось буквально все. Жесточайше, изуверски, до взрыва мозга, что так могут поступить люди. Но все их действия общего Запада имеют всегда рациональное объяснение. Уничтожение любыми способами русского народа, языка, культуры, истории и памяти. Чтобы люди не помнили и не знали, кто они, откуда их корни и история.
Тому, кто забыл свою историю, быстро поправляют географию и прореживают коренное население до полного исчезновения. Вот и все. Никто не придет и, кроме нас, не защитит наши ценности, историю и память. Кавалерия не придет и не спасет нас. Почему? Потому что мы теперь есть кавалерия. Где гарантия, что завтра удары не обрушатся на другие музеи, картинные галереи, архитектурные шедевры? Украинские фашисты, поддерживаемые коллективным Западом, взяли курс на уничтожение национальной культуры и геноцид русского народа. Каждое подобное преступление рассчитано в первую очередь на медийный эффект. Однако, кто воюет с картинами, тот рисует себе смерть. А в общем, видно, что украинский режим перешел к уничтожению памятников культуры. Хочешь, друг, я...

0: А вы знали, кто главный русский правитель всех времен и народов, и что именно он сделал? Это грандиозное видео об истории России. Если задать этот вопрос людям, они назовут различных правителей. Так вот, для всех этих правителей примером служило то, что сделал этот человек. Он жил в самое страшное время во всей человеческой истории. Это гнусная либеральная эпоха Возрождения, эпоха террора и небывалых жестокостей. Как лицемерно называть это эпохой Возрождения? Да-да-да, Возрождение. Мол, от ведьм – это эпоха Возрождения. Казни Джордана Бруно и Жанны Д'Арк – это эпоха Возрождения. Синяя борода и Дракула – это эпоха Возрождения. Испанская инквизиция – это именно эпоха Возрождения. В Европе массово уничтожали протестантов. Резня в Шампани или то, что делал испанский герцог Альба в Нидерландах – это вообще за гранью добра и зла. Именно этому посвящен Тиль Уллиншпигель Шарля де Кастера. А в Швеции и в Англии массово убивали католиков. Вот она, эпоха Возрождения, 15-16 века. А, кстати, а что именно возрождали? Древнюю Грецию с ее идеалами, да-да-да. Когда людей в Древней Греции жгли на кострах, а потом городские площади освещали этими живыми факелами. Сколько длились наши 90-е годы, и то с содроганием вспоминаем. А там это длилось несколько столетий. И великие мастера и умы эпохи Возрождения, хотя на самом деле это эпоха Вырождения, великие умы той эпохи прямо осуждали это. Леонардо да Винчи, Микеланджело, Боттичелли, Тициан и особенно Шекспир – это прямая критика либерализма. И в это время на Руси появляется наш герой, наш правитель. Именно он создал то, что так ненавидит враг. Русскую государственность в том ее виде, в котором она существует до сих пор. Организованность жизни снизу доверху. Способность людей договариваться друг с другом. Русский суверенитет. Россия не признает над собой иного владычества, кроме своего собственного. Именно при этом правителе произошло событие, сопоставимое по масштабам с призванием варягов на княжение и крещением Руси. Началось полноценное объединение русских земель. Именно при этом человеке завершилось то, что называется игом. И именно при этом человеке было кардинально перестроено, пожалуй, самая узнаваемая во всем мире крепость – Московский Кремль. Это потомок великого киевского князя Владимира Крестителя. Это потомок великого киевского князя Ярослава Мудрого. Это потомок великого киевского князя Владимира Мономаха. Господи, какие имена! Нацистский украинский режим и шут у английского престола не имеют к этому никакого отношения. Это потомок летописного основателя Москвы Юрия Долгорукова. Это потомок великого святого Александра Невского. Это потомок великого воина Дмитрия Донского. Это Иван Васильевич из рода Рюриковичей. Иван Третий, Иван Объединитель, Иван Великий. Колокольня Ивана Великого. Россия, Родина моя. Я с такой любовью рассказываю об истории России, потому что Россия – это атажурт, патрия, Родина, Отечество. Во многих странах языки коренных этнических меньшинств подвергаются дискриминации. На Украине воюют против русского языка. Во Франции еще недавно, в 1980-е годы, гасконцев, таких как Д'Артаньян, и лотаринцев, таких как та самая Жанна д'Арк, их детей в школе на переменах били по губам, когда они переходили с французского языка на гасконский язык или на лотарингский. А Россия мене атажуртум. Таулуболуанбла эхтемленерге юрет. Атажуртум, он жил ичинде окуда, ана тилиме үйрөткөндө. Атажуртум хайрындан, ана тилимде таалча сөйлөшсөм, орус сөздөрүн кошмогалай сөйлөшөм. Саатта суу бойунда туруп, Кремль каласынын катында туруп, атажуртум үстүндөн айтам. И для меня рассказывать на различных иностранных языках о специальной военной операции, о русской православной церкви, о советской эпохе вообще, о многовековой, более чем тысячелетней русской цивилизации, для меня это великая честь.
1: Votre azamat, votre polyglotte est voyageur préféré. J'ai couru le monde, j'ai roulé ma bosse, j'ai eu l'occasion de parcourir les 11 fuseaux horaires de l'RSI afin de réaliser des reportages en français. Балкарец из тюркоязычной Балкарии, Тулшмал, Кавказ, Атажуртуму, Эмбиик, Тауларндан, Таулу, балкарский джигит, гасконский авантюрист и русский патриот.
2: Темной ночью никак не могу я уснуть. Звезды в безоблачном небе так ярко сияют. Здесь я когда-то родился, и здесь я живу.

Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется так.

0: Моя Россия.
1: Слушайте русскую программу по радиостанции 3Z 92.3 МГц FM в студии Олег Быданов. Обращаемся к Петербургскому международному экономическому форуму. В чем-то отвечая вот на мои вопросы и вопросы россиян, которые они задают в связи с, вот, с бомбежкой севастопольской панорамы и касательно СВО в целом, на дискуссионной площадке вот этого форума экономического петербургского, президент России фактически закрыл вопрос о переговорах с Киевом и Брюсселем, а там было больше 140 представителей разных стран. Отвечая на так называемое открытое письмо, с которым к нему обратился главарь украинского режима Зеленский, Путин заявил, вот цитата, «Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения». И вот, обращаясь к ним, я хочу сказать, товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы, генералы, вся страна смотрит на вас. Вся страна гордится вами и надеется на вас. И сделал жесткий акцент. Работайте, братья. Вот такие чеканные формулировки всегда используются при отдаче боевого приказа. Эти слова были сказаны Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации. Таким образом, Путин дал понять, что отныне главным дипломатом от России является, по сути, армия, а не МИД. Работайте, братья. Становится очевидным, что ожидается смена парадигмы в стратегии боевых действий, и теперь не исключено, что конфликт будет завершаться исключительно военным путем. В подобном ключе ранее было сделано и заявление МИД России о нанесении системных ударов по целям в Киеве, и не только. Практически на Петербургском экономическом форуме президент Путин дал определение формулы грядущей победы. Заметим, его обращение было адресовано также тем, кто причастен к этой победе. Реально, это весь российский народ в подавляющем его большинстве. Напомню, в своем выступлении на экономическом форуме президент Путин рассказал, что по его каналам украинская сторона еще 2 недели назад дала понять, что желает встречи с российским руководством на самом высшем уровне. И вот здесь самое главное. Это было 21 мая, а 22 мая украинские войска нанесли террористический удар по общежитию колледжа в ЛНР. Я вам рассказывал в прошлой программе, где погибли подростки. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой. Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев, это вот путинская речь, а речь он ведет об Абрамовиче. И я его спросил, что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Он говорит, это значит Абрамович, у меня нет объяснений. У меня вот они мне сейчас звонят опять, и я с ними переговорю, потом дам вам знать, проинформирую. Это рассказывал Путин на форуме. И отметил, это письмо, о котором мы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства. Это способ создания условий для личных встреч и переговоров, или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч. Я думаю, что это второе, говорит Путин. Также Путин объявил о значительных успехах российской армии в зоне СВО. По его словам, в настоящий момент Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику 100% и поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой Народной Республики, отметил глава государства. Такие данные Путин привел на встрече с руководителями международных информагентств, ну, средствами СМИ, которые состоялись на полях Петербургского экономического форума. У меня есть запись, не знаю, успею или нет. В Киеве и в Европе боятся, что после полного освобождения территории ДНР украинский фронт фрагментируется и посыплется. Владимир Зеленский после выступления президента России опубликовал видеообращение, в котором открыто анонсировал подготовку новых терактов против России. Что же ему еще остается делать? Зеленский посчитал слабым ответ Кремля и заявил, что российская сторона снова выбирает войну. Ну, как-то ж надо оправдать. Ему также не понравилось, что участники экономического форума, это на видео, улыбались на пленарном заседании. Отметим, что среди улыбающихся были представители более 142 стран. По странной логике Bloomberg, издательства Bloomberg, Путина нужно уговорить на переговоры, потому что Украина побеждает. Но если Украина побеждает, то к чему тогда переговоры? Зеленский, тогда ультиматум выдвигайте. Зеленский предупредил, что Украине срочно требуется больше систем Patriot. В прошлом месяце он заявил, что Европа должна попытаться занять место на переговорах, которые до сих пор велись преимущественно под руководством США. Глава украинского режима неоднократно призывал союзников усилить давление на Москву. Европейский Союз не обсуждает сейчас возможную кандидатуру переговорщика с Россией, а лишь формулирует свои требования к Российской Федерации. Об этом 5 июня заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе. Однако именно в связи с тем, что Брюссель и большинство стран Союза поддерживают Киев и войну, в Москве не видят возможности рассматривать ЕС, Европейский Союз, в качестве переговорщика. Понятно, то есть они сами, Европейский Союз, сторона конфликта. Понятно, что это иллюзия военной мощи незалежной. Без западной поддержки в течение нескольких месяцев ей наступит конец. Путин сказал четко: мы переходим к следующей фазе. После убийства детей нас на это вынудили. Мы переходим к следующей фазе. После убийства детей нас на это вынудили. Происходящее с украинскими властями, конечно, вызвало у них там панику, переходящую в истерику. Им тяжело ожидать расплату за Старобельск и за автобусы. Следующий был теракт. 4 с лишним года Россия в выборе целей придерживалась самоограничений. Всякого рода жесты доброй воли позволили противнику кратно нарастить удары по российским тылам. А ведь достаточно уничтожить подстанции на 750 киловатт, подающие энергию от атомной электростанции, которая обеспечивает до 60% энергетики Украины. И последует полный разрыв ее энергосистемы и коллапс промышленности. Вон Иран без ядерного оружия взял и заблокировал Ормузский пролив. А когда кто-то стал что-то заявлять, они просто начали бить по ним ракетами. По Катару, по Бахрейну, по Объединенным Арабским Эмиратам. И все заткнулись. Даже просят США, чтобы не выходили из режима прекращения огня. Лучший способ закончить войну для России – это применить по противнику всю мощь авиаударов. Уже об этом заявил бывший аналитик ЦРУ по России Джордж Бибб. По мнению этого американского эксперта, Путина сдерживали две вещи. Во-первых, он не хотел делать ничего, что позволило бы повысить вероятность прямого конфликта между Россией и НАТО. Это удерживало его от применения такой огневой мощи. И еще одна причина в том, что он хотел оставить открытую возможность для компромисса, для прекращения войны, потому что в целом он хочет нормализации отношений с США. В выводах американца, конечно, есть некий резон, но он забыл, а может и не знал, что главной причиной российской сдержанности является отношение к украинскому народу. Подобная сдержанность, милосердие никогда не были присущи англосаксам. Как пишут российские аналитики, нынешнее выступление российского президента стало, по сути, концовкой его мюнхенской встречи, где вместо предубеждений, от которых в свое время высокомерно отмахнулся Запад, сегодня прозвучала исключительно жесткая констатация фактов. Фраза Владимира Путина «Работайте, братья», обращенная к российским военным на экономическом форуме, может стать предвестником серии масштабных ударов по Украине и ее западным спонсорам. Уточню и напомню, фраза «Работайте, братья» стала крылатой благодаря подвигу героя России, лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова, который погиб в Дагестане 10 июля 2016 года. При нападении террористов он был захвачен, вот эти, чеченская война, да, кавказская, захвачен в заложники вместе с братом. Оружия у него не было. Бандиты нашли у него служебное удостоверение полицейского и, приставив пистолет к виску, потребовали обратиться к коллегам с призывом уйти из правоохранительных органов. На что Нурбагандов сказал: «Работайте, братья». Тогда на его глазах террористы убили двоюродного брата Абдурашида, после чего застрелили самого Магомеда. У бандитов была найдена видеозапись, из которой стало известно, как героически погиб Нурбагандов. Эти кадры были показаны по каналам телевизионного вещания. Многие наверняка их не забыли в России. Магомед Нурбагандов был удостоен звания героя России посмертно. Золотая медаль героя была вручена президентом России Владимиром Путиным и его родителям. Абдур-Рашид Нурбагандов указом президента России посмертно награжден орденом мужества. Слова «Работайте, братья» стали девизом спецвойск России. Российское военное ведомство опубликовало ответ на обращение «Работайте, братья». Теперь от президента России Владимира Путина к военнослужащим в зоне СВО. «Работаем», сказано в публикации Минобороны России в МАКСе, где изображен президент Российской Федерации Путин, произносящий фразу «Работайте, братья». Это, кстати, можно расценивать и как предупреждение недругам России. Терпимость к врагам нашей страны должна быть, конечно, нулевой. Пятая колонна при попустительстве власти тоже работает и весьма успешно. Но это вот фон, фактура. А теперь пару в размышлении. Мы забыли, что милосердными нужно быть не всегда и не ко всем. Милосердным нужно быть прежде всего по отношению к своему народу. Его нужно беречь и охранять. А к супостатам во время военных действий милосердие вообще неприменимо. А вот когда злодеи сдадутся, отношение к ним, в зависимости от тяжести совершенных ими преступлений, может быть милосердным. А может и не быть. Так было на Руси всегда. А у нас же сейчас слово «милосердие» суется к месту и не к месту. Мы не понимаем, кто перед нами, а перед нами сатанисты. Взять хотя бы тот же Анкоридж. Путин зачем туда летал? Чтобы договориться. А зачем Трамп туда летал? Чтобы выяснить для себя границы, на которых Россия готова была остановиться. И выяснил, что оставшиеся части Украины, кроме Донецкой и Луганской республик, американцам будет достаточно. Он не летел договариваться. Он летел выяснить для себя другое. Могла в этой ситуации возникнуть какая-либо договоренность? Нет, не могла. Почему американцы выпустили Путина из Анкориджа, а не арестовали его там? Не задержали, как Мадуро? Потому что границы компромисса, обозначенные Путиным, их устроили. И они понимали, что Путин будет их придерживаться. А им в долгосрочной перспективе именно это и было нужно, когда они начинали там Майдан и все прочее. А у нас из этой истории раздули целый водевиль под названием «Дух Анкориджа». Теперь о провокациях, на которых русские не поддаются. Так это же хорошо, что русские на провокации не поддаются, думают англосаксы. Мы же так заявляем тут в России. Мы на провокации не поддаемся. Значит, им можно еще угля добавить. Все равно ж ответа не будет. Они же не поддаются. Ядерное оружие они не применят, потому что тогда от них все отвернутся, и мы об этом им скажем. А это значит, что вся эта российская сдержанность, стремление быть хорошими, не в коня корм. Хорошими нужно быть для себя, а не для тех, кто хочет нас убить. И они там бравадой заниматься, русские не поддаются на провокации. Странно, когда человек, имеющий ядерную дубинку, соглашается фехтовать на шпагах. Причем не против одной шпаги, а против множества шпаг. В прошлый раз, чтобы эти уроды одумались, понадобился флаг на Рейхстаге. А в позапрошлый раз понадобилось, как наши казаки на Елисейских полях в Париже. Вот для чего надо знать свою историю. Вот для чего нам нужен День России. О причинах войны и возможности в текущей ситуации договориться о мире. Какова цель была у американцев? У американцев было две цели. Цель максимум – нанести стратегическое поражение России. Цель минимум – сформировать гнойник под боком у России, который бы ее постоянно ослаблял. Какова была цель у Европы? Европа бедна, как церковная крыса. Ей нужны ресурсы. Ей нужен реванш над Россией. Чего-то из этих целей Европа достигла? Нет, не достигла. А значит, на мир она не согласится. А какова была цель у Британии? Англия тоже бедна. Англии нужно восстановить свою империю, которой ее лишили американские кузены. А значит, идеальным вариантом для англичан было бы столкновение США и России с участием европейцев, дабы последние после всего не путались у них под ногами. Достигла этой цели Англия? Нет, не достигла. Следующий вопрос. А что сделала Россия для того, чтобы показать Европе и Британии, что если не будут продолжать упорствовать, их страны прекратят свое существование? И возникает вопрос, какова вероятность, что при таких исходных данных может быть достигнут мир? Вот такой расклад. Эта вероятность равняется нулю, ибо мы даже слово «мир» по-разному понимаем. Просто из свежего. Что ответил Трамп на вопрос, что значит прекращение огня? А ответил он это, когда меньше стреляют. То есть в нашем понимании прекращение огня – это когда выстрелов 0-0, а в понимании американцев прекращение огня – это когда меньше стреляют. А мир в их понимании – это когда они стреляют, а в них не стреляют. Европа, кстати, тоже недавно от этого, недалеко от этого ушла. А сие означает, что мы даже на смысловом уровне несовместимы, ибо мы в одни и те же слова вкладываем разный смысл. Вот и решайте, как достигать мир. И кто тут прав?
0: Мы уходим, и очередь наша не скоро.

0: Перебои с топливом на юге. В Минэнерго создан оперштаб. Ранее по Армавиром обломки воспламенили нефтебазу. Пресса Северо-Запада сообщает об ограничениях на заправках Карелии. Над Ленобластью было сбито 140 дронов. Взрывы в последний день Питерского форума. Далее в Новороссийске, Запорожье и Харьковской области. Взрывы на Запорожской станции и в Чернобыле. Атакован пассажирский поезд Москва-Симферополь. Вновь поврежден мост через Чонгарский пролив. Закрывался пропускной пункт Джанкой. Песков. Ситуация с топливом в Крыму на контроле. Ажиотаж не обоснован. Власти Краснодарского края. Ажиотаж искусственный. Севастопольских студентов перевели на дистант. Туроператоры сообщают об обвале бронирований на курортных направлениях. В Брянской области без света 34 тысячи человек. В Балашихе подорван автомобиль. Евросоюз дал отмашку военным на досмотр теневого флота и готовит 21-й пакет на 170 физлиц и юрлиц. Зеленский подтвердил, что встречался с Абрамовичем и позитивно созвонился с Уиткофом и Кушнером. Он также пообщался с Макроном, Мерцем и Стармером. Договорились нарастить производство перехватчиков и дальнобойного оружия. Писториус анонсировал еще 300 миллионов евро на боеприпасы. В Киеве обещают, что скоро полетит баллистика. Трамп насчет полемики Зеленского и Путина. Пусть дальше сами разбираются. Советник Путина Кобяков. США пытаются выйти из процесса, потому что понимают, победа России неизбежна. Вице-премьер Новак. Мы никогда не поворачивали спиной к США. Сейчас мяч на их стороне. Почта России снова начала доставлять оттуда посылки. Голландия выходит из программы подготовки украинских военных. В Калининградской области истребители Балтийского флота отработали рассредоточение по базам и воздушные бои с условным противником. Противник тем временем проводит крупнейшие учения НАТО «Балтопс». Стармер. Россия может напасть на страны НАТО уже через 4 года. Нужно больше вкладывать в ВПК. Зам Лаврова Галузин. Москва и Минск готовы защищаться всем. И ядерным оружием тоже. Пашинян объявил о победе на парламентских выборах после обработки 10% бюллетеней. Перед этим не исключил выхода из ОДКБ. Рубио, Макрон, Такаев, Кабахидзе поздравили. Поздравления пришли из турецкого МИДа. Нью-Йорк Таймс. Анкара больше не балансирует между Москвой и НАТО. Эрдоган определился. Калас. Армения выбрала европейский путь. Окончательные результаты, тем не менее, будут к концу недели. Оппозиция требует пересмотра. Российский ЦИК раскритиковал плохую подготовку комиссий. В МИДе поругали за попрание демократических процедур. Путин намекнул, на Украине начиналось так же из-за таможенных платежей. Пашинян уверен, Европа отменит пошлины на армянскую сельхозпродукцию. Над Ормузским проливом рухнул американский «Апач». Пилотов спас безэкипажный катер. Израиль и Иран обменялись самыми мощными за последние месяцы ударами. Иран опять грозит перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив. Трамп опять обещает сделку вот-вот. Он же. Нетаньяху придется смириться с любым ее вариантом. Я здесь главный. Могу оставить его с Ираном один на один. На фоне ударов обвалился фондовый рынок США и вместе с ним азиатский. Франция отправляет войска на Кипр, где уже есть британская авиабаза. В Ливане сначала марта из-за ударов Израиля погибли больше 3500 человек. Набиуллина остается на больничном. Олигарх Дерипаска. Бессмысленное укрепление рубля к доллару стоило бюджету 6 триллионов рублей. Тем временем «Русал» консервирует еще одно производство кремния в Каменск-Уральском. Мосбиржа ниже 2500 пунктов. Сечин со ссылками на Святое Писание предупреждает о приближении мирового энергетического, продовольственного и долгового кризисов. Компания Т-технологии олигарха Потанина купила у Яндекса сервис «Автору». Сбербанк за 5 месяцев увеличил прибыль на 20%. На банке приходится уже треть всех рекламных звонков. РЖД не смогли продать Рижский вокзал даже со второй попытки. Строительство нового порта в Архангельске подорожало в полтора раза – до 622 миллиардов рублей. Глава объединенной судостроительной компании доложил Путину о росте выручки на 30%. Путин попросил побыстрее спустить атомоходы «Ленинград» и «Сталинград». Их стоимость тоже пересмотрят. Минэнерго. В красной зоне 60 угольных компаний. Каждая седьмая компания по стране готовится к сокращениям. При этом в половине хотели бы вернуть бывших сотрудников. Стоимость обучения по техническим специальностям в ведущих вузах впервые превысила 1 000 000 рублей. Средние зарплаты выше 200 тысяч зафиксированы лишь в 4 сферах. Финансы, нефть и газ, информация и связь, табак. Глава Минтруда Котяков обещает налогообложить в этом году еще 1 300 000 работников, остающихся в тени. Гендиректор Дом РФ Мутко легко. Самый сложный этап для рынка новостроек пройден. Идем на снижение ключевой ставки. Между тем, средняя машина места в московских новостройках за год подорожала в 1.5 раза. Теперь это 5,5 миллионов рублей. С начала года в России не открылось ни одного универмага. Коммерсант предсказывает банкротство спортсети «Деспорт». Она пыталась заменить французский «Декатлон». На Арбате давка при раздаче бесплатной косметики. Спрос на шоколад упал на 13% из-за роста цен. Кубанский губернатор Кондратьев. Песок на пляжах Анапы не уступает тайскому и чище, чем на Лазурном берегу. Медведев. Российская экономика стабильна и устойчива. Си Цзиньпин впервые за 7 лет поехал в Северную Корею, чтобы вывести отношения на новый уровень. Возможен военный пакт. Пхеньян. Мы не откажемся от ядерной программы. В ответ на пограничную сделку между Филиппинами и Японией, Китай направил усиленные патрули к Тайваню. Тайбэй обвинил Пекин в провокации. Манила обвинила Пекин в установке РЛС на спорном рифе. В Россию доставлены образцы лунного грунта, полученного китайским зондом. Пентагон внес Алибаба, Байду и крупнейший в мире электромобильный концерн BYD в список компаний, связанных с китайской армией. Тайваньский производитель чипов TSMC за год удвоил капитализацию. NVIDIA анонсировала новые вложения в Тайвань и серию сделок с южнокорейскими техгигантами. На Кубе готовится к американскому вторжению. Началась раздача оружия населению. Американские ВВС запросили больше 2 миллиардов долларов на разработку нового самолета судного дня. Общемировые расходы на ядерное оружие в прошлом году достигли рекордных 120 миллиардов долларов. Трамп подтвердил готовность государства покупать доли в ИИ-компаниях. Он же. Маск снова мой друг. У него были неудачные моменты. Маск представил проект AI-1, первого вычислительного центра на орбите. Британия вложит в разработку национального суперкомпьютера для ИИ 750 миллионов фунтов. Financial Times. Искусственный интеллект произвел революцию в шпионаже. Теперь противостоящие Западу правительства стараются отключать камеры слежения от сети, опасаясь последствий. Греф. Россия в пятерке мировых лидеров по искусственному интеллекту. Ранее Путин заявлял, что в тройке по его суверенности. Трамп официально назначил генпрокурором Тодда Бланша, своего бывшего личного адвоката. Над Белым домом смонтирована клетка для проведения когтя, чемпионата по боям без правил к 250-летнему юбилею США. В праздничном концерте отказалось принять участие большинство приглашенных исполнителей. Трамп объявил, что сам заменит третьесортных звезд, потом отменил мероприятие. Скандал вокруг старейшей телепрограммы «60 минут» CBS. Уволен телеведущий Скотт Пелли, отказавшийся выполнить распоряжение новой редакции по очернению протестов против ICE. Перед этим прикрыто комедийное шоу Стивена Кольбера. Все крупные телеканалы страны теперь контролируются близкими к Трампу олигархами. Трамп прервал интервью NBC и вышел из кадра после слов «Выборы подлые, вы подлые, ваша передача подлая», а также ABC, CBS и CNN. Глава ВОЗ в Уганде из-за вспышки Эболы. В Конго 550 выявленных случаев, 100 смертей. В России в прошлом году заболеваемость гемофильной инфекцией превысила среднемноголетний уровень почти в 20 раз. Роспотребнадзор. Причина – вакцинофобии после ковида. На подъеме краснуха, корь, грипп. Ущерб экономике от инфекционных заболеваний за тот же период – 1 300 000 000 000. Хинштейн. Причина кризиса с лекарствами в Курской области – коррупция. РБК. Власти хотят изменить иерархию ценностей Кавказа, устранить радикализм, сделать популярным триколор и осознание гражданской общности. Военно-историческое общество предложило привлечь школьников и студентов к сбору воспоминаний ветеранов СВО. В Самаре восстановят памятник Александру II. На его месте сейчас Ленин. Минюст ужесточил отчетность для иноагентов. Организацию «Насилию.нет» оштрафовали на 300 тысяч за несоблюдение обязанностей иноагента. Моргенштерн признан иноагентом, перешел в иудаизм и сменил имя на Исраэль и Иегуда. Вице-премьер Григоренко пообещал не запрещать иностранные нейросети. Озонбанк запустил переводы через СПБ без интернета. Минтранс призвал все крупные аэропорты подключиться к сервису биометрии. В ЦИОМ больше трети граждан
1: благодарю
0: счастливы.
1: Вас за то, что слушали сегодняшний выпуск. Не забывайте включать ваше радио по средам и пятницам. Здоровья вам, удачи и счастья.